Юхайда, юхайда, под корсетом барбожу, юхайда, юх. Барбожечко, подь дробет, юхай, юхай, юхай, я. Не будешь ли под нурет,